0: Чихун! И Юраган Прабу Баларио Агни Чихуня?
1: И Чахена и Лихти Политоги. Но только не туду, Манкалу Киту. А ну, Маджинге, Рина Гави, Лихти Политок Чанки, Чима Маджинген.
0: А ну, Еша?
1: Мут Благу!
2: А, тогда?
1: Алла, Маджинге, Нум Шуху. Шуху, Чанки, Благу!
0: А ты на Чанки, Чануман, Давала, Ингуя, на Чанки, Чануман, Ити. Ah, belagu dekat punuk ai cangkang. Si belagu cungcurungan, belagu belagu jual.
2: Loro niru
0: cangkang. Cungcurungan manu jiih. Pedih kubu jiih.